0: Бьеса, анто брез джебьеса. Ма тыст вечер партисну, яс на гаста косем да залило карбураторе.
1: А, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица. Ки дилам? Се сам типову, яст уезем на автопромети Горица.